Альбом пятый уже по счету, вышел недавно, называется Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky. То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, Jealousy.

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин, их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man», «Ходи как мужчина».

Ruin Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы. Последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years» — «Годы».

Бутылка никогда меня не подводила. Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

and the Disarmers альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрека, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе», режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главная тема из этого фильма «Свидетель в городе».

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, ну, Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите. Мишель Легран.

Музыка Мишеля Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лауси «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю – это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 62 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon». Hello.

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Моро, «Ле Турбион» из фильма «Жюли Джин», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 58 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая, смерть».

Марсель Солель, «Ламур Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абу де Суфле», «На последнем дыхании» играет Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз этот Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Daniel Bloomberg музыка, Жозефин Фостер голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа «Польт Сурфор». Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у «Порт Сульфур» вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум», и из него мы послушаем трек под названием «Ориент Экспресс».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса. И прозвучит она в исполнении галисийского «Куартетто Карамухо» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
16: Сбитый дрон упал на пляж.
17: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
16: Опыт Израиля против хаоса в России.
18: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
16: ЕГЭ не работает.
19: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшеучебные заведения.
16: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
20: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
16: Война как движуха.
21: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну. Которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
16: Чем заняться после СВО?
22: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
23: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
16: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
1: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
0: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
2: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую повезли. Там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку, доставали, насквозь легкая была пробита, осколки. Ножку зашили, у нее на ножке рваная рана была.
0: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое дети. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
3: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, и он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
0: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
4: Так звучит воздушная тревога в России.
5: Пятерочка в укрытии, в CV летит.
4: Или так.
5: Просим вас сохранять спокойствие.
6: Режим ракетная опасность введен на территории Свердловской области.
4: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
7: Заводское поле, Харьковская гора, все заправки, займите укрытие, летит ударный дрон. В
4: Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
8: Отойдите от окон, тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобиль для укрытия.
4: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией. В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто. Но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос. Почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
9: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
10: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
4: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
11: Крым – это территория, через которую идут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
4: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС. О налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске электростали 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
12: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
4: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
13: Ну, попробуй открыть.
4: Но даже если Если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. На данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями. Но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
5: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
5: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
5: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет? Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
5: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещений, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль, когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
5: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь – металлическая, стальная. И есть еще одно стальное окно и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
5: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, «Лихаем», говоря, да? Вот, и при встрече говорим шалом. То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот, в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры, и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу.

0: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов. Работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Ковалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
1: У меня не было никогда комплексов, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены. Этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
0: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
2: Но я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
0: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
2: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, я даже не хочу здесь... говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть... где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
0: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой компании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов-беспилотников для армии. Такие объявления появились в высшей школе экономики.

0: экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
1: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят, их дети должны поступать в высшие учебные заведения, с тревогой смотрят на некоторые цифры, что, например, по понятному мне политическому решению, что дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
0: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
2: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
0: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
3: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
4: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267. Это вы.
3: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
4: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
5: Опускаешься, мне кажется, с каждым.
4: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
6: Первый прямом.
4: 360
7: раз в году получится.
8: Но зато какое число, Илюха.
3: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
9: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в АФТИ.
10: В МИФИ, где 40 мест, я на 963-м месте. В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
11: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
3: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
5: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
3: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
6: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, первый в списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
3: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
12: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
3: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4 тысяч человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
13: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
3: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
14: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым он предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
3: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше 1 000 000 рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
14: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот и в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
3: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
14: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все, не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности, принимает российских студентов. А вот, Франция... В общем, Британия с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
3: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
0: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
15: Ну, это связано, ситуация такая же, как была и
16: в предыдущие годы на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
0: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
16: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
0: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников, это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
16: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных направлений подготовки, в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика. Но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
0: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
16: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
0: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
16: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
0: В высшей школе экономики в ВГИКе обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
16: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
0: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
17: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот если слово закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
18: У нас есть куча идей.
19: Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
20: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
21: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле... Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов. Fuck you.
0: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
17: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
0: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
1: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
0: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
2: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
0: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
22: Да, здрасте, здрасте.
0: Так что же Россия будет делать после СВО?
22: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО, и выдохнет достаточно спокойно.
0: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
22: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроен авторитарный режим и персоналистский режим в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение. Они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она постоянно снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и в, после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах, и это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом, но это, в общем, узкий сегмент.
0: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
22: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой, наверное, Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался, точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном есть уровне, на региональном есть уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилёва, я имею в виду. Он тоже к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
0: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
22: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да. Они, как бы, еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
0: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
22: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
0: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
22: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
0: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
22: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не продвигают.
0: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу.
4: Женю Радиос.
7: Sveikatos laikas.
8: Sveiki, mėly Žinių radio klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie meilę, vyro ir moters pažinti, santykius, bei jų įtaką mūsų emociniai ir fiziniai sveikatai. Apie vis tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, meilės harmonija įkūrėja Vilma Šiaučiūnienė. Labadiena, Vilma.
23: Sveiki, sveiki.
8: Vilma, ruoždamasi laidai, vat aš galvojau, kaip tave pristatyti, nes tikrai labai daug informacijos perskaičiau, nes interviu su tavim yra nemažai straipsnių, nemažai. Tu, sakyčiau, pakankamai toks viešas žmogus, kaip pasidomi. O kaip tu norėtum, kad, vat, kaip tu pati save pristatytum ir norėtum?
23: Tai labai teisingai pristatė, Trimo, kad esu meilės harmonijos įkūrėja. Dar galėčiau sakyti, kad esu astrologė, veidotrininkė ir santykių ekspertė tapusi. Ir susipažinimo renginių organizatorė.
8: Tai viskas sukasi apie, na, reiškia, vyrą ir moterį, kaip suprantu, taip?
23: Pagrindė taip.
8: Nes tam, kad žmonės, jeigu jau at, iš karto pasakėjai apie pažintis, ane, tai mes dar apie meilės harmoniją pakalbėsim ir apie tai, ką apskritai veikia, bet kalbant apie, reiškia, tą santykį, tai, na, kaip čia neapsėsi be to, ką tu ir sakėjai, turi ir psichologiją suprasti ir tą žmogų kažkaip tai, ane, matyti, ar be to galime mes, va taip, eiti, kaip sako, per tamsų juodų, juoda tunelį ir ten šviesos, šviesa, ne šviesa galia bus, o tas princas ant balto žirgo.
5: Šviesoje.
9: Toje šviesoje, taip.
5: Jo. Tai ačiū Rima už tai, kad jūs pakvietėt. Ačiū, kad taip gražiai prasidėjo ta mūsų laida. Ir aš manau, kad daugybė Lietuvos žmonių, moterų ir vyrų, visi laukia tos princesės arba to princo ant balto žirgo.
9: Vis dar princo? Gal jau karalienės ar karaliaus? Jeigu paimti visai, amžių.
5: Taip, mes visą laiką norėtumėm geriausio. Bet, žinot, likimas mums duoda tai, ko mes nusipelnėm. Kiekvienas žmogus atėjęs į mūsų santykį, bet kokį. Tėtis mama, ten, ta prasme, vyras žmona, tėtis sūnus, sesuo, brolis, ateina kaip mokytojai.
9: Bet čia tada jau iš karto klausimas, ar čia ateina toks, kokį mes, na, kaip ten sako,
5: ko nenorim,
9: užsitarnaujam, ar mes, bet pagal tavo, sakykime, požiūrį, tavo filosofiją, asmeninę filosofiją, kurią tu, sakykime, pripažįsti, ar tai yra, na, ta, ką mes užsiprašome likimo, taip, dar prieš ateidami į šitą žemę, ar tai yra, kad mums paskirta? Nu, šitokie du skirtingi dalykai, ne? Ar tu užsirenki tą, ką nori, ar tai yra jau pats esi užsiprogramavęs?
5: Iš tikrųjų, programa pas mus yra, vien pavyzdžiui, matosi, kad dvi arba trys santokos. Ar ne? Nu, tai jeigu tu paini ir tu iš tikrųjų susitvarkai su savimi, su savo pirmiausia požiūrį keiti, ar ne, kažkokias savijaugdos namų darbus darai ir supranti, kad nu va tos savybės man trukdo, tai tada tu turi du, kaip vat, ką tik minėjau, turi dviejų santykius. Jeigu matai, kad nesusitvarkai, tai ateina dar tie tretieji santykiai arba nebeteina, nes viskas pagal Dievo planą.
9: Tai vis dėlto likimo dievų, kaip mes norim vadinti, kūrėjas, dar kažkaip įvairiai mes vadiname, jis yra.
5: Jis yra. Ir pas mus yra ta lemtis, tačiau lemti mes galim koreguoti tik tai patys, jeigu esam tingus, keliam už pakaliukus ir einam į sporto salę, ar pabėgioti, ar pasivažinėti dviračiu.
9: Vis dėlto mes galim koreguoti?
5: Viską mes galim. Mes esam savo gyvenimo kalviai. Norim vyro, reikia labai tiksliai įsivardinti, ne tai, kad noriu gero vyro. Ir duoda tau devulis gerą vyrą už 10 tūkstančių kilometrų, bet jis geras.
9: O tai kaip jį ten?
5: Bet gali būti dar ir nelaisvas tas vyras, gali turėti, gali gyventi santokoje ir turėti tuntą vaikų.
9: Taip.
5: Bet mes užsiprašym gero vyro, jisai geras, bet gal kažkokiai žmonai yra geras.
9: O tai kaip tada prašyti?
5: Labai aiškiai suformuoti ketinimo lygmenyje klausimą, ko aš noriu.
9: Ta prasme, kaip čia, reiškia, šviesus plaukai, tiesi nosis, šitaip?
5: Ne, nebūtų charakterio. Man atrodo, kad labiausia mes gyvenam su charakteriu žmogaus, ar ne?
9: Bet matome tai išvaizdą. Tai ko dabar mes čia visi...
5: Jeigu mums 18-35, mums dar labai yra svarbu ta išvaizda, bet tada, kada žmogui...
9: Tiek tempiam save, nu, ta prasme, darom operacijas, na, visa kita. Tokia išvaizda, Vilma, argi ne?
5: Meilės harmonijoje tikrai nepopuliarios moterys, kurios yra stipriai pasiputlinusios lūpos, ir matosi tai, kurios truputėlį save tatuiruotėmis išgražinusius ir ne visai saikingai, moteris nepopuliarios.
9: Čia jau iš patirties kalbė, taip?
5: Taip, čia iš patirties. Taip, nes tikrai yra vyrai, mūsų atvira meilės harmonijoje, nuo picų kepėjo iki milijonieriaus. Ir tikrai žmonės, kurie nu, nori, kad ta moteris būtų nu, tikrai patraukli, ta išvaizda ir moteris, žinot, kartais ne visai tinkamas ir operacijas pasidaro, ir jo sako, susigadinau, bet nu, vat, jūs galit padėti. Na, visa galės dievas gali padėti, atitaisyti, o žinot, iš to turuotas visas kūnas. Ar patraukliai atrodo moteris? Gal kažkam patraukliai?
9: Taip, jeigu toks pat ateis žmogus, galbūt jis irgi...
5: Taip, bet tai yra be galo sudėtinga. Tada jau meilės harmonija kelia rankas, kad gal ir neteiti.
9: Bet tu paminėjai apie, sakykime, jau mes kalbam, sakykime, tokiais fragmentais apie pasirinkimą ir apie tą išorinį, vidinį grožį šiek tiek palėtėm. O sakyk, prašau, tada vat, pas tave atėję žmonės, vyrai ir moteris, norintis supažinti, aš taip suvizuoju, kad pirmiausiai jie nuotrauką mato. A kaip ta ta vidu taip?
23: Būna irgi, būna
9: ar be nuotraukos
23: aklipasimatymai, būna aklipasimatymai, kadangi jau būna atrinkti pagal veidotarą, pagal gimimo datą, pagal užpildytą anketą.
9: Dar... Bet čia už tą darbą tu pati atlieki.
23: Mes dviesi atliekam dviesi.
9: Nu, tu prasme, bet ne su vyru, ne su moterim.
23: Ne. Bet mes papasakome apie jo svarbiausią. Išoriniai duomenis, ar ne, blondinas brunete, kokios charakterio savybės, kurioje srityje darbuojasi, na, išsiskyręs, okay, tai kiek tų vaikučių turi, ar ne, nes moterim tas labai įdomu. Ir vyram be bejonės taip. Bet vyrai dažniausiai sako taip, va man, tokios, ūkiškos, paprastos, ramios, tvirtos, nu aš dažniausiai sakau, kad ramos moteris yra morgė.
9: Mhm. Visiškai ramios, ta prasme.
23: Visiškai ramios. Tikrai. Jo. Nu, o vyrai turi apsišarvuoti, aišku, su kiekviena moterim kantrybė, nes yra tos, būna tokių dienų, kad moteriai nėra paprasta pačiai susitvarkyti, betgi mes galim viską keisti. Mhm. Žinom tos dienos, nu kažkaip tai, žinot, pasiderinam dar kažką.
9: Bet tu paminėjai netgi, sakai, ir tas statusas finansinis nuo picų kepėjų iki milijonieriaus.
23: Taip.
9: O kaip šita, sakykime, finansinė situacija, jinai iš karto yra atskleidžiama, na, sakykime, ten, tiems suinteresuotiem asmenims, ar tai ir lieka paslaptim, kad tie žmonės paskui pasakytų viens kitam, jeigu bus reikalas. Kaip šitoje vietoje elgėtės, šitokia jautri zona?
23: Jautri zona yra ir būna visaip. Kad kai, jeigu vyras ir moteris sutinka, yra persiunčiamos nuotraukos. Jeigu abu parašo sutikimus, mes visada sutinkame persiusti. Bet daugybė žmonių nori tos intrigos, nori to nuotykio. Ir žinot, nori aplamai ateiti į pasimatymą ir patirti tą žavesį. Nes aš turiu tikrai tokių šalia esančių pažįstumų, kur sakė, 4 metus įsiskyrus, 3,5 metų nebuvau pasimatymė. Nu, Vilma, tai dėl ko aš šalia tavęs esu? Tai aš padarau moterų vakarėlį ir mes nueinam į labai fainą tokį renginį. Kaip atpažinti man tinkamą vyrą pagal veidotarą, ten būna krūva vyrų. Didžiulė krūva vyrų. Ir tada moterims sakau, va čia
9: ai, taip. Tu jūs paimi kaip pavyzdžius, taip?
23: Taip.
9: Gyvi pavyzdžiai.
23: Gyvi pavyzdžiai, jokių ten, žinot, nuotraukytės nusiųsti, taip, gyvai turi viskas būti. Nu, aš, žinot, tų senovinių pažiūrų, ko gero moteris esu, kur gyvos pažintis. Man atrodo, kad širdis suplaka stipriau tik tai tada, kada yra akių kontaktas ir yra... širdies kontaktas su žmogumi. Tada mes ir pamatom vienas kitą. Ir kartais ir tie pomėgiai nebesvarbus, kurie yra skirtingi. Ir kartais, žinot, ta auklė tinka generaliniam direktoriui, nors ta auklė ten ne savo valia tapusi. Pakankamai apsirūpinusi moteris, bet, sakykime, vyras išėjo Anapilin ir tiesiog, vat, pasirinko lengvą darbą su vaikučiais pažaisti, ne? Taip. Ir viskas tinka, o kartais būna, milijonierius, pavyzdžiui, pasako, kad moteris turi tam tikrų turėti 20 reikalavimų.
9: Taip.
23: 20 reikalavimų. Vienas iš jų, kad 10 km bėgiotų.
9: A, kasdien. Tada reikia ieškoti sportininkės, turbūt ir surandi, turbūt taip.
23: Ne, reikalavimų, tiesiog per metus laiko.
9: Ar išbraukit ar?
23: Ne, metus laiko žmogus pabūna, padirba su savim ir lieka tik tai 10 reikalavimų. Ir tada, žinot, ir ta moteris tada ateina. O kartais skambina šiučiūnė ir sako, kodėl aš Malaizijoje esu vienas su 3 savo vaikais? Atsakyk man, prašau. Dėl to, kad namų darbai nepadarytis.
9: Kad labai
23: tai kiek galima, laimai. Sako, daryti? Jis labai tvarai sako, kiek galima daryti.
9: Taip.
23: Nu, tai vat mes turim, kad nebūtų tos moteris sportininkės, jos sportuotų, bet gal tokį mėgstamą sportą, jai.
9: Na, dar čia tokia tada į toksai svarbus klausimas. Viena turbūt yra materialinė pusė, o kitas tai yra, sakykime, sveikatos būsina. Žmonėsgi turi ir gimtų ligų, ir, na, tokių lėtinių ligų. Tai galbūt, jeigu ateina iš karto su visų krepšeliu išdėsto savo visas diagnozes, tai ar ta kita pusė neįsigas? Ar tai yra palaipsniu atskleidžiama? Ar niekada sveikatos bus, nesakykime, tavo praktikoje, per visą darbinę tą praktiką, nebuvo kliūtis?
23: Kai tu atsidarai gimimo mandalą, tu labai, kadangi aš labai mėgstu medicinę astrologiją, ar ne, ar man
9: tokia
23: tai
9: yra?
23: Taip. Man tai yra malonumas. Man yra malonumas ir aš visada ir vyrus ir moteris labai trumpai iki kelių minučių užsimenu į, kokį, mm-hmm. į kokius organus reikėtų atkreipti dėmesį. Mm. Tai jau, kai tik pasakau, kad atkreipti dėmesį, tai jau sakė, jau yra labai blogai. Jo, yra tokių dalykų. Psichosomatika praktiškai yra pas kiekvieną, kuris yra įsiskyręs, nes išgyvena liūdesį, mhm. išgyvena melancholiją, nepilnavertiškumo kompleksą ir nusisukia draugai, nusisukia draugų šeimos, gal ne draugai, bet draugų šeimos, ar ne, ypatingai, kai išsiskyrus yra moteris. Mhm. Vyrai kažkaip jie sugeba išlaikyti tą tokį, vat, draugų, vyro ir moter santykį, ar ne, o moteriai išsiskyrus, kiek sunkiau išlaikyti.
9: Jos bijo galbūt? Kad čia tos draugų poros gal jinai pasidaro pavojinga, kad na, nusitaikyti gali į vyrą, bet kurį, ne? Čia ne dėl šito?
23: Jeigu protinga moteris, to nepagalvos, bet jeigu tik mato, kad tu šiek tiek esi kartelė aukštesnė, mhm. taip, tai yra baimės jausmas prarasti vyrą.
9: Egzistuoja netgi tarp draugų ir seniai pažįstamų.
23: Taip, seniai pažįstamų ir aš tikrai žinau moterų, kurios sakė, aš likau viena, turėjau susikurti naujų draugių ratą, o senos draugės, nu, mes tik tai telefono pasikalbam.
9: Vilma, grįžkime dabar prie pradžių pradžios. Vat kaip tas kelias nuvingiavo į tą meilės harmoniją?
23: Mhm. Tada, kada buvau studentė, buvau graži.
9: Ir tai buvo iš kiek metų?
23: Seniai.
9: Studentė buvo seniai.
23: Seniai, man buvo 20 metų, kai aš įstojau į VGTU universitetą ir 22-23 metų jau pradėjau pažindinti savo ten kambariokę.
9: Su... Piršliavai, kaip senoviškai.
23: Nu, ne, ne, aš negalėjau to žodžio priimti.
9: Piršliavau.
23: Nu, kad nebuvo kito žodžio. Ten supažindinau, a ne, mes pasijuokiam, aš žinau, kad ateis vienas, aš žinau, kitą
9: netyčia, netyčia, pakvieti,
23: kitą, netyčia kitą pasikvieti, nes jau vienas pas mane ateina, tada kitą pasikviečiu. Nu, ir mes išgeriam kavos. Arba kažkur visi kartu išeinam, pasivaikščioti kažkur. Ir viskas, ir būna tokie vat, paprasti dalykai. Bet tai aišku, aš buvau naivi, žiopla ir visokia kokia. Man buvo 22 metai, aš nieko negalvojau. Tada, kada man sukakojo visai nemažai metų, apie 40, aš tada sakau, kad nu, vat, reikia pakeisti kažką savyje. Nu, ir dar labai svarbu, kad pačiam žmogui tiktų, reiškia, man tiktų taip, pačiai. Jeigu taip. Man pačiai tinka, tai tada viskas vykstosi. Žinot, 100 000 verslų yra sukurtų taip, ir jie taip. Yra bankrutavę. Dėl to, kad tam žmogui netinka.
9: Netinka ar nepatinka?
23: Netinka tas darbas, netinka.
9: Tiesiog netinka pagal netinka. Jo viskas, taip. Savybės, visa kita, taip?
23: Taip, nu, vat ne ta vieta. Mhm. Galbūt pardavimai ten, vat, kažkur kitur yra gerai, bet šitoje firmoje, sakykime, negerai yra. Mhm. Reikia keisti sritį, žiūrėti pardavimus. O čia man tiko, aš tuo metu nesidomėjau jokia astrologija, mhm. aš grinai intuityviai atėjau dirbti, intuityviai.
9: Taip. Žodžiu, pažindinti žmonės.
23: Taip, aš intuityviai jaučiau, kad tai reikia. Tai tuo metu prieš 18 metų tikrai nebuvo didžiulis poreikis. Bet buvo vienišų žmonių. Dabar tai tikriausia 60% skiriasi, o 40 dar gyvena porose, ačiū Dievui.
9: Mhm. Bet aš tai kokybė irgi sunku pasakyti.
23: Visai ten yra, jo. Taip. Taikomumo, lankstumo, mhm. tolerancijos, pagarbos poroje visada reikėjo, reikės.
9: Tai čia gal. Tai ir taip, beveik prieš 18 metų, taip aš suprantu, atsirado taip. Meilės harmonija. Taip. Taip, labai gražus pavadinimas. Sunku buvo išrinkti, ar ne?
23: Sunku, sunku. Rinkom su savo gera drauge, rinkom tą vardą. Labai ilgai mhm. svėrėm, bet tas vardas turi didžiulę tokią jėgą ir galės, ne šiaip savo buvo parinktas. Mhm. Ir užtat jisai išliko. O kaip toliau bus matysim?
9: Kaip reikėjo pradėti tą darbą? Na, pasime, prieš tiek metų aš įsivaizduoju, tikrai galbūt net nebuvo tų pažinčių tokių kaip, na, čia nežinau, kaip įmonė, ne įmonė, kaip čia tu vadini, pažinčių...
23: Agentūra.
9: Agentūra, taip.
23: Taip.
9: Kaip reikėjo pradėti tą darbą? Sakyti, aš pažindinu.
23: Kažkodėl žmonės pradžioj, gal, kol nebuvau viešas asmuo ir uh-huh. aš labai nemėgau viešinti taip. Savo nuotraukų ir man reikėjo perlipti per save, nors aš nebuvau nei ten kuprota, nei ten labai kažkokia.
9: Žinoma, tai
23: atsiprašau, nu, nebuvau tokia, bet man nebuvo malonu skelbti savo nuotraukas. Ir pamačiau, kad reikia rodyti save. Ir visi, kai pasižiūrėdavo, sako, vis prieš tai, kai nebuvo nuotraukų, sakydavo, kad Vilma, aš visą naktį nemiegojau, kad pas tave eisiu. O tada, kada pradėjau skelbti nuotraukas, pamatė video, vienur, kitur, trečiur, žmonės kažkaip patina atsipalaidavę, pasišnekėti. Ir man be galo sudėtinga laiku pabaigti pokalbį. Nes kaip be būtų, aš traukiu tą pokalbį, 75 minutės, viskas.
6: Užtrunka ilgiau.
23: Taip. Aš neatkreipiausi pas psichologus, tai psichologai patarė taip, išlydėti į koridorių.
6: A, o tai taip, klientai nenori išeiti?
23: Nenori išeiti.
6: A. Tai ką, jie visi ateina, kaip pasakyti, sužeisti?
23: Ateina praktiškai visi ateina sužeisti ir praktiškai visi turi vienokių ar kitokių charakterio savybių, ydų kažkokių, kurios stabdo, jos baimių turi, kurios stabdo eiti santykius. Ir kai mes tas baimės paleidžiam, kai įvardinam labai labai aiškiai, taip žiūrint į akis tiesiai, šviesiai, tas savybės, kurios ten, pavyzdžiui, griežtumas, reiklumas, disciplina, ne sau, bet kitam kels stuburo skausmus. Tada žmogus supranta, aha, tai problema, aha, tai reikia discipliną sau taikyti ir eiti plaukioti. Ir kai jis pakeičia šitą mąstymą, jis susitvarko.
6: Čia tai principė ateina žmonės, jau visi ateina pastavės, kurie nori
23: pas santykių.
6: Santykių, pažinčių. Taip. Ar ateina ir šiaip jau kaip na, pas psichologą, ar kaip pasikalbėti?
23: Gal atina labiau kaip pas veidotrininką ir kaip pas astrologą, bet kai įvardini šitas savybės ir kai sakai, kad turėsi tikrai, aš jau turiu, pasakau. Ir tada jau tu supranti, kad nieko nebereikia tam žmogui nei sakyti, jis viską suvokia ir suprato. Reikia labai labai nedaug žmogui pasakyti, ar ne? Labai nedaug. Žmogus ant tiek geniali būtybė.
6: Na taip. Jeigu geneli. Mes įjungiam savo visas intuicijas, taip, nuojautas ir taip toliau.
23: Ir jis tada jau pradeda pasakot, kaip jau jam yra prastai dabar. Tai va, tai ir santykiai prastai, ir sveikata tada labai. Santykiai ir sveikata ir darbas yra kaip du geležinkelio bėgiai. Jeigu bent vienas bėgis kažkaip pasisukęs, žinot,
6: santykiai ir darbas, taip?
23: Santykiai, darbas ir sveikata.
6: Čia.
23: Darbas ir sveikata sudedu į vieną tą bėgį, o santykius ir meilę sudedu į kitą.
6: Taip.
23: Tai vat, čia va tie du lygiai greičiai einantis bėgiai ir jie turi eiti.
6: Tokie vieni esminių mūsų gyvenimo, kuo stovi mūsų pagrindas. Taip.
23: Neteisingas darbas, netinkamas darbas tau kels sveikatos problemas. Sveikatos problemos tada atsilieps šeimoje santykiuose. Nu ir atvirkščiai, santykiuose nėra darnos ir supratimo. Atsilieps tavo darbui, tavo karjerai, tavo finansam. Na, darbas juk neša finansus.
6: O kada ir kodėl vis dėlto nusprendėjai, kad na, žmonėms sunku yra susipažinti? Kodėl tokia mintis atsirado?
23: Na, pati niekada nebuvau tuose pažinčių portaluose.
6: Ar prieš 18 metų jau buvo pažinčių portalai, dabar galvoju, ar ne? Ar tai čia yra, na, sakym, paskutinio dešimtmečio, kai atsirado socialiniai tinklai tokie jau labai...
23: Aš manau, kad buvo, kad jau kokių prieš 15 metų tai buvo, bet aš nebuvau vienintelė. Aš manau, kad aš turėjau konkurentų ir daug konkurentų, ir kurie bandė perimti, bandė sumaišyti su žeme ir ten... Taip, aš neslėpsiu, aš turėjau kitą portalą loveharmony.eu, kuris buvo internetinis ir iš manęs paėmė dėl tam tikrų nesutvarkymų kitų dokumentų, paėmė JAV atstovai. Jie tiesiog domeną paėmė. Tai čia yra mano kūrinys, tai yra mano kūdikis, aišku, buvo skaudu negera, bet aš tada nebuvau labai patyrusi tuose internetinėse platybėse, dabar jau čia, aš jau žinau.
9: Taip, jungai neprigautų jau
23: dabar. Dabar aš turiu, kas man čia šone, žinot, kuruoja mane. Tai aš tada tokia lengviau ir jaučiuosi tuo metu, dar čia buvo tokia pradžia keletą metų. Tai atsitiko ir taip, reikia, norint rasti, reikia kažką prarasti.
9: Bet vis dėlto manei, kad žmonėms trūksta.
23: Visada trūko ir trūksta.
9: Galimybių susipažinti, nes atrodo, nu, taigi yra darbas, yra žmonės darbę susipažįsta, yra na, kažkokie vakarėliai, yra ten renginiai įvairūs.
23: Nėra paprasta. Ne? Matot, kai tu esi poroje, tu esi drąsesnis, lengvesnis, džiugesnis, tau nieko nereiškia paimti žankos, einam, va, pašoksim, ar ne, o paskui tą šokantį, kuris jau turėtų su tavim šokti, tu gali privesti prie kažko kito. Bet čia reikia drąsos.
9: Tai kaip tik atrodo, vieni žmonės turėtų būti drąsesniai, nes jie laisvi, o tai čia nežinai, žmona ar vyras supyks, va čia su kažkuo
23: šokdina kažką. Ne, vieni šiai renkasi. Būna, kad vieni šiai renkasi. Ir tai jie sienas paramsto kartais. Stengiasi, nori būti matomi, bet kartu, kad neprieitų niekas prie manęs. Na, tai yra didžiuliai tokie pasamoniniai klodai baimių, nerimo įtampos ir kartai žmogus išriekia, išsako, prirašo skundų iš tos nevilties, iš to nusivylimo. Nes čia yra didžiulės, kaip aš sakau, praktiškai kiekvienas žmogus turi labai rimtų sveikatos sutrikimų. Tik mes neįvardinam.
9: Taip. Taip.
23: Mes negalime vardinti, ar ne? Ir aš irgi taip pat ne medikas negaliu diagnozuoti, bet labai aiškiai matosi.
9: Tikrai, labai, labai, labai įdomu, bet mes turime dabar padaryti pertraukėlę ir pokalbį su mūsų studijos viešne pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия «Родина». В чем обвинили «Яблоко»?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые, де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда будет мама». И все время «Лишь бы не было войны» был такой тезис.
2: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
4: Просто обратите внимание, что в нем краткие яблоко видят. Круга, в которой вставляется треугольник, она результат из известнейшего произведения «Лицом блокада» из Лисицкого «Клином красным бей белых».
2: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение! Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вотэбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
6: Спасибо. Спасибо большое.
5: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
7: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
5: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
8: Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
5: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
9: Прежде всего, это финансовый налог. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
5: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушениях при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
10: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
5: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
11: Вероятно, сегодня и снимут с выборов. И как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть в бюллетене.
12: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
13: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
5: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
2: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
1: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрацию достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права, и кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и, ну, что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песня, например, о нарушении авторских прав заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что, ну, там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью или Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромную претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
2: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время» суд, заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
2: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
6: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что это процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года. Это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже вопрос дальше, захотят ли они ими воспользоваться.
2: Но меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в Центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетене, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
6: Ну так если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите, та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня яблоко выступает в роли надежды на 2024, да, сегодня вот это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, и либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 24-м году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Здесь сегодня Ну, неважно, какой приговор вынесут Яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о Яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если Яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надеждина. Если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов, в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России». Можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря еще. Хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения. Не нужно разбираться в сортах кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный. В зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если Яблоко снимут.
2: На подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защите» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так не уверен смотрится вообще претензии к Яблоку? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу Яблока. Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели лежать чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, вот, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании Яблока, причем не предъявляя документов. Мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
6: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет, что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали Яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять Яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать оппозиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет Путин равно война, равно Россия. И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорил Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогам процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам того можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
2: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости детали, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего, но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей, и мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
14: Не представивший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
15: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили тысячи россиян.
16: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в Госдуме.
15: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму 2 года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента. А спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
17: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
18: Мы – партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
15: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС-собрании Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
2: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
6: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение... Я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это, ну, романтизировать. Но, между тем, действительно, это очень показательно. Да? То есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть. И в Яблоке есть эти люди. Мы знаем это прекрасно. Да, и, ну, есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию. Да. Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежность, молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
2: Но как катализировать вот этот вот этот протест, явно, как минимум явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции, как это превратить в нечто большее?
6: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно. То, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным. Потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать. Давайте не будем строить иллюзии. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно. Я уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которую Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев, россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какую, вот, какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательные участки. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажешь. Прочитайте, пожалуйста.
2: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же Гитлер мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там, всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.
1: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
2: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот, и вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
2: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
2: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
2: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаясь ты бизнесом.

0: ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Но так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены Политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
0: сейчас
1: я хочу...
0: то
1: вот
0: же самое.
1: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
0: Нет, типа они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men. Сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны. Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. А это никакая не буржуазия. Это...
1: Племенщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком. Там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственный ресурс для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную. Они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг таковой «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они были, хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистическая.

0: мафиозной властью. И это сочинение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами.
1: Они
0: врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутреннее этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу. Как бы.
1: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс. Продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. А откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов, таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово буржуа это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, а, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово элита тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие ведущий слой, оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там, патриарх Кирилл и вот ну, люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете? Или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вот. Помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию? Или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения. То есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения. И в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить
1: в имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное. Когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему любимое... соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджик и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам,
0: да, нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. И ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось. По его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если он остался бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
1: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Сбитый дрон упал на пляж.
4: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
1: Опыт Израиля против хаоса в России.
5: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
1: ЕГЭ не работает.
6: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
1: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
7: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
1: Война как движуха.
8: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
1: Чем заняться после СВО?
9: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
10: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
1: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
0: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
2: Верочку сразу вызвали в Геленджик скорую, увезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку и доставали эти насквозь, легкая была пробита, осколки. Носку зашили, у нее на ножке рваная рана была.
0: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
3: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прям так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
0: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
4: Так звучит воздушная тревога в России. Или так.
5: Просим вас сохранять спокойствие.
6: Режим ракетная опасность введен на территории Свердловской области.
4: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
7: Прошу всем занять безопасные места. Ударный беспилот. Зубовское поле, Пальцевская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Разрывы находятся там укрытия. Приближаются, занять безопасные места.
4: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
8: Отрядите опору. Тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобильные укрытия.
4: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советуют брать отели с хорошей звукоизоляцией.
9: Так и приезжают в Сочи.
4: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлены беспилотные ракетные опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос. Почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
10: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, что через день сирены будем включать? Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
11: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
4: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
12: Крым – это территория, через которую тут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
4: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам Wildberries в Котовске электростали 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
13: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
4: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
14: Ну, попробуй открыть.
4: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями. Но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
5: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
5: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
5: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать какие-то писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверхзапугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которое приходит в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
5: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну, а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень, и можете себе позволить не ходить?
5: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
5: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда», «Пьем мы за жизнь», «Лихаем», говоря, да, вот, и при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена на самые страшные времена, а они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. В семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война — это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
3: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
6: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
3: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов. Работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
7: У меня не было никогда комплексов, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены. Этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
3: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
8: Но я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
3: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
8: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе — это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
3: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сакуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
9: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят, их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры, что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
3: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
10: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
3: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
11: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
12: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
13: 16 есть.
12: Это вы.
11: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
12: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280-е.
13: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
12: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
14: Первый прибыл.
12: 360.
14: Раз в году получится.
13: Но зато какое число, Илюха.
11: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
15: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в АФТИ.
16: В МИФИ, где 40 мест, я на 963-м месте. В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
17: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
11: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
18: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
11: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
19: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. Почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
11: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
20: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53 500 мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом

0: если бы у них не было этой квоты. И вот 3/4 из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
1: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
2: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные, так сказать, критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, так сказать, по квоте просто не доучится.
1: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше 1 000 000 рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
2: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, значит, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, так сказать, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, так сказать, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, так сказать, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
1: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
2: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, вот это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
1: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
4: Это связано с ситуацией такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
3: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
4: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
3: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников – это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
4: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начинает должна расширяться.

0: рассыпаться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
1: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
0: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
1: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
0: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультета не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их очистить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
1: В высшей школе экономики, во ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контракта с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
0: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью, и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит. Да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
2: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно, рано или поздно. Закончится СВО.
3: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
4: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи. Для себя. Спокойно. Строить карьеру. Заводить семью. Путешествовать. Состариться. Получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
5: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно. Но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной эмиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов. Fuck you.
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
2: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
6: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
1: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
3: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук,
7: кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
8: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
8: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что он будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
8: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы и должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение. Они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
8: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой, наверное, Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, в Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее головная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном есть уровне, на региональном есть уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожу Цвилеву, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
8: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
8: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
8: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывать настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
8: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую он, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не предвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинского президента Владимира Зеленского? Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня.
1: Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
0: В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова. Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых враждебных России государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
2: В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижение контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 миллионов 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа, эта сумма составила 88 миллионов 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде, также несет признаки экстремизма. А так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
0: Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партийным спискам уже сформирован, яблоко в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь ни в коем случае, в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск Родины к яблоку, стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает только добровольные пожертвования, а логику, согласно которой, если кто-то выступает в СМИ за или против кого-то, то эти выступления профинансированы, Рыбаков назвал очень странной.
3: Да, у нас есть главная цель – сохранить жизни людей, не допустить ядерной войны, отодвинуть мир от опасной черты развязывания этой войны. Но есть и текущая работа, когда мы помогаем гражданам защитить свои права. И пытаться выставить это все как экстремизм – это верх цинизма. Юристы административного ИСЦА бросаются громкими обвинениями, но упрямо игнорируют официальные данные Центральной избирательной комиссии. На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании. У нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного ИСЦА абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная, подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений, в России террористическая организация, русский добровольческий корпус, выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, Форум Свободной России, тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, для того, чтобы лишить выборы в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителей «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ашанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
4: В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 2024 года поступило около 1,660 миллиона рублей от иностранных источников. Также установлено, что среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии «Яблоко» выявлено 72 лица, на счета которых в период с апреля 23 года по август 26 года поступило около 80,9 миллиона рублей от иностранных источников. При этом среди указанных лиц установлено 7 контрагентов партии, имеющих поступление денежных средств в период с июля по август 26 года на общую сумму около 2,8 миллионов рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16,9 тысяч рублей.
0: Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
3: Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, когда могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством. И обращаю внимание, что из всех дальше вот сумм и граждан пожертвовали партии всего 16 900 рублей.
0: Это был Николай Рыбаков. Затем иск партии «Родина» против партии «Яблоко» поддержал представитель прокуратуры. Он сослался на то, что «Яблоко» якобы все-таки нарушало закон о защите интеллектуальной собственности, а также не вернуло перечисленные ей из иностранных источников почти 17 тысяч рублей. Напомню, что это приблизительно 200 долларов. Адвокат «Яблоко» позже отметил, что эти деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны. Я не знаю, как объяснить представителям ИСЦА то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали», сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина» против «Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен, «Яблоко» в выборах в Думу участие принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка. Более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Проект «Радио Свободы» и «Дель Реалии» выяснил, что при ударах украинских беспилотников пострадал дом по улице Школьный бульвар 7/2, в котором находились общежитие и молодежный центр «Ковер». Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что именно там были жертвы среди мирного населения, и именно там погиб ребенок. В Белгородской области в результате ударов беспилотников и обстрелов 9 августа погибли не менее 6 человек. Россия, в свою очередь, подвергает практически беспрерывным ракетным ударам, налетам беспилотников, авиабомбардировкам города и регионы Украины. Не менее 20 человек за последние сутки погибли, десятки были ранены в Киеве, Одессе, Сумской области, Харькове, Днепре, Херсоне, Запорожье. При российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно.
5: Передусім, у кого є?
6: Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история – это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности к германской стране, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
5: Додаткові ракети.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгрессмены сейчас находятся на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
7: Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону. Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику. Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны. Он не хочет выглядеть марионеткой Кремля. Он при этом против оказания военной помощи Украине. Он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречи?
8: Ну, Александр Вучич – это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике, в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру, довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее пророссийских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра, 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровню, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие общественные слои, которые длится уже много месяцев, антикоррупционное движение. толчком которому стала катастрофа в городе Нови Сад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом. Его там подписали политики, разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался либо в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
6: Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их амбивалентные.
8: Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
6: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым Советом мира. Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки Хизбалла, ни из Газы, пока там не будет разоружена группировка Хамас. В США и ЕС обе эти группировки полностью или частично признаны террористическими. Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали». Так вот, я это говорю. Я хочу сказать больше. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности», после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галит Сахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около двух недель назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург-Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви», дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля, этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку» Бутусова. Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
1: Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
6: Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода». говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Он раз рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. То есть он говорил, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
12: Здравствуйте, я Виктор Кульгарик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
13: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее продвигали определенную такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это для нас недостижимо. Мы брали интервью у нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблемы. Кстати, это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
12: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митинев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей. Но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митинева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой «Народной 228 статье» «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народной она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митиневу следователь, который вел его дело, 228-я – моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек, есть вещество. Человек сознается, все очень просто. Андрей Митинев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
11: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое другое пространство, не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, ну, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, ну, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение там в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача там каких-то этих матрасов, вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение, ну, какого-то полного обнуления. И потом ты вот в камере, ну, то есть вот здесь, когда с кем-то общаешься, ну, есть определенный бэкграунд, я кто-то, да, ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, ну, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие.

0: непонятный и неприятный для нашего героя язык.
1: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называть тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять помимо своего желания, да, машинально здесь, вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
0: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митинёву запомнилось и даже понравилось.
1: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгающие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
0: Представитель литературного направления «грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митинева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
1: Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно даже страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался время. И он мне говорит: ну, у тебя все в порядке? Я говорю: да. Он говорит: может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить: тебя обидел? Он говорит: огорчил. Я говорю: нет. Он говорит: ну, хорошо. Тебе карандаши дали? Я говорю: да, дали. Ну, хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я, говорю, тебя так там накостыляю, что вот родная мать не знает. Я так как-то вступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. Была очень трогательная сцена прощания с Лечо, которая меня инструктировал, значит, так, говорит: когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи: я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразню, вот меня там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. Потом еще, когда уже выводят, он кричит: художник, ну ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
0: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митинёв вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
1: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, Татарин, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, ну, говорил так, что: привет, там как дела, очень... вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, в общем, все хорошо, все хорошо. Ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут: да, конечно, я знаю, но все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит: ну, у тебя же есть возможность уделить, ну, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, ну, как в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, ну, да что, тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай, все. Или, ну, вот человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, ну, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, вот угрожал изнасиловать, там: да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделает, но вот он...

0: дается под этим давлением, да, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Ну, вот этот отвратительный персонаж. Просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Вот это вот бывает, когда ненависть с первого взгляда. Мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, вот какой-то там взлохмаченной прической, ведущийся как-то неправильно. А это такой, ну, барин, как бы, который валяется вот на своей кровати, у него есть шестерка. Вот дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели вот автомобилей. И он спер там какой-то набор этих вот игрушечных машин. И как-то татарин его так вот подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, там этот татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот вот татарин тоже, ну, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как, ну, просто тупо игнорировать. Все мне кричит: художник, подай мне пульт от телевизора. Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. Художник, художник, мать твою. Ну вот, я там, а что, что случилось? Просто у него явно было какое-то, ну, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким вот наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь, там, ха-ха. Это было ужасно.
1: В тюрьме Андрей Митинёв стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21-м году Митинёв издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Митинёва во время его заключения.
0: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, да, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то народ. Вот там именно, ну, вот с такой вот стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе, ну, у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, ну, как-то вот так. Я думаю, ну, какой же вот симпатичный пацан там один Миша был. Ну, как жалко, что вот он вот попал вот в эту вот, ну, очень хороший парень, да, и вот он всю свою душу вкладывает именно вот в эту вот романтику воровской вот жизни. Набил себе татуировку какую-то идиотскую на всю спину, вот. То есть человек видит себя, в конце концов, ну, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно, ну, другая публика. Вот оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, они кучи, стопки книг. Люди сидят, читают. И иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
1: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковский написал следующее. «Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей».
0: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
1: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно, Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
0: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель. А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то, тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельное. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
0: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он же даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру привели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок, там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку, все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом, и мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орет, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
1: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
0: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе, и я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то, наоборот, осаживал. Ну, то есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса, такой он весь в этих свастиках, там, и говорит, ну, что там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Ну, чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки, так, успокаивается. Потом там какие-то, там приезжают уже такие опытные и затарившиеся, тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравился, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезно такой, а я стою, у меня металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой, как бы там, и он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверь, извините, ну, как бы вот так.
1: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митюневу выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
0: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. И за это мне несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере, вот, ну, надо нарисовать там прямо так... с тушечками, с растушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе это? У тебя же есть фотография. Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот... Ну, вот они любят там такое, что вот было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию. Я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые в это врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
1: За 2.5 года, которые Андрей Митюнев провел в заключении, им было создано огромное количество работ, начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митюнева можно разделить на 3 части – портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
0: Была серия портретов осужденных, это как бы ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново, вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили. Потеряли документы, потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще? Какой кружок? Вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, две трети.
1: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митинева о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
0: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке там стоит, ловит попутку, вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? И говорит, да, ну то есть как-то так. Пиво купил бутылку и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
8: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
9: судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
10: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии Родина? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях к партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
2: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда будет мама». И все время «Лишь бы не было войны» был такой тезис.
0: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
3: Просто обратите внимание, что в нем каждое яблоко видит. Кругов, который вставляет стрелкотник, она взята из известнейшего произведения «Агитационного блокада» Эля Лисицкого «Клином красным бей белых».
0: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен. Якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение. Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вот-эбаутизму. Но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
4: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
5: Спасибо. Здравствуйте.
4: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
6: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
4: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
7: Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
4: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
8: Прежде всего, это финансовое нарушение. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
4: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушениях при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
9: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
4: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
10: Вероятно, сегодня и снимут с выборов. И как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян. И оно должно быть
11: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
12: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
4: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
0: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
1: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права. И кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах. выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и, ну, что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песни, например, нарушение авторских прав заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что, ну, там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждый претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромную претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
0: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время» заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
5: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что этот процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года. Это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже вопрос дальше, захотят ли они ими воспользоваться.
0: Ну, меньше недели прошло с регистрации, из жеребьевки в центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетени, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
5: Ну, так если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите. Та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня яблоко выступает в роли Надежды на 2024, да, сегодня вот. Это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 24-м году они брали надежды на когда? Когда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, так сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Для сегодня Ну, неважно, какой приговор вынесут Яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о Яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если Яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надеждина. Если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов, в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России». Можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря, еще раз, хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения, и нужно разбираться в сортах кремлевских партий, в кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени, не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный, в зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если Яблоко снимут.
0: Словно подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защите» сообщает, что прямо сейчас вы сюда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрятся вообще претензии к Яблоку? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу Яблока. Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели же чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, вот, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании Яблока, причем не предъявляя документов, мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
5: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали Яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять Яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет Путин равно война, равно Россия. И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорила Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогам процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам табло можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
0: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости детали, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей. И мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
13: Не представивший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
14: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили тысячи россиян.
15: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
14: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму два года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
16: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
17: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
14: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборы в ЗАГС собрание Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации «Мета». Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
0: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка Яблока в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать Яблоко в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
5: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение... Я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это романтизировать, но, между тем, действительно, это очень показательно. Да? То есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть, и в Яблоке есть эти люди, мы знаем это прекрасно. Да, и, ну, есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию, да. Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
0: Но как катализировать вот этот вот этот протест? Явно, как минимум, явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции. Как это превратить в нечто большее?
5: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которой Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев, россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какую, вот, какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажет. Прочитайте, пожалуйста.
0: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же, как и Гитлер мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там, всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.
1: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
2: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот, и вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
2: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
2: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
2: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимали с должности, чем он становился никто?
2: Ну, кстати, как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
2: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
2: сейчас
1: я хочу...
2: Сейчас то же самое.
1: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
2: Нет, типа они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men. Сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее.

0: не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции –

0: думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3.5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом что это, значит, война с НАТО, потом что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой здесь эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами. Чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу. Как бы.
1: Слушайте «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс. Продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне.
0: Конечно.
1: Сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно, это было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. А откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия русской церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь. Ну, что сделал Петр I, да, создав Синод? Подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких... противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, это, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим. Не может. Понимаете? Или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию? Или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Но вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет. В первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения. То есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения. И в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Вот этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить
1: в имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное. Когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое...
1: Ну почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали...
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджик и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всему, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно. Иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков, о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что нам, у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам. Понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
1: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Русская идея», посвященная Сергею Булгакову и его пониманию Маркса и марксизма. Эфир 7 января 1990 года. Ведущий Борис Парамонов.

0: Русская идея. Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – Сергей Булгаков о Марксе и марксизме.

0: Процесс восстановления исторической и культурной памяти в Советском Союзе не может пройти мимо Сергея Николаевича, отца Сергия Булгакова. Уже появились кое-какие материалы о нем, пока что, скажем откровенно, малопредставительные, а то и искажающие, стилизующие облик этого замечательного мыслителя. Исключение составляет подборка булгаковских текстов в 10-м номере журнала «Новый мир», сопровождаемая вступительной статьей Инны Роднянской. Но этот жанр, предисловие к публикации, настолько ограничен в своих возможностях, что не может дать ничего, кроме самого общего и в силу этого нечеткого, расплывающегося изображения портретируемого персонажа. Естественно, что какие-либо подробности невозможно выделить и осветить при таком подходе. Между тем, как раз в случае Булгакова мы встречаемся с крайне интересными подробностями духовной эволюции. Эволюция Булгакова как мыслителя была, если не типичной для России, то в высшей степени перспективной. Она обозначена им самим в четкой формуле «от марксизма к идеализму». Так называется сборник статей Булгакова, вышедший в 1903 году. Эта эволюция поражает своей внутренней логикой, продуманностью ее последовательных шагов. Здесь нельзя говорить о каком-либо резком разрыве, объясняемом в эмоциональном порядке. Но тем более она, эта эволюция, значима, и было бы крайне полезно воспроизвести сейчас, даже в самом кратком варианте, ее ход, чтобы убедиться в аргументированнейшей обоснованности булгаковского отхода от марксизма. Увидеть, что продуманный всерьез марксизм не может сохранить свои власти над умами и над сердцами. Здесь возможно такое возражение. А кому вообще это нужно? Сейчас нужно. Марксизм поистине изжит в многотрудной советской истории. Возникает впечатление, что с ним не полемизируют всерьез, просто потому, что не считают это нужным, что это никому не интересно. Марксизм не замечают сейчас, как в хорошем обществе не замечают какой-нибудь нечаянно сделанной неприличности. Американец Фукуяма написал недавно, что марксизм сохраняет кредит только в трех местах – Пхеньяне, Манагуа и Гарвардском университете. Как видим, Москва в число этих заповедников не входит. Тем не менее, в историческом плане, в целях характеристики развития русской философской мысли и, я бы сказал, русской идеи вообще – интеллектуальный роман Булгакова с марксизмом, в целом эпизод так называемого легального марксизма, одним из деятелей которого был Булгаков, крайне интересен. Тут имел место парадокс, отмеченный чуть ли не всеми писавшими об этом. Именно Маркс и марксизм толкнули русскую мысль и в лице самых одаренных ее представителей в сторону религиозной философии. Сам Сергей Николаевич Булгаков с предельной ясностью объясняет внешние механизмы и внутренние мотивы этого парадоксального движения. Очень внятно говорится об этом прежде всего в авторском предисловии к упомянутому сборнику «От марксизма к идеализму». Марксизм привлек ищущую русскую мысль с сочетанием необыкновенно широкой, можно сказать, захватывающей историосовской перспективы – бесклассовое общество, уничтожение эксплуатации человека, торжество царства свободы – с видимостью строго научного обоснования таковой. Движение человечества приобрело в марксизме характер естественно-исторического процесса. В марксизме прозвучала претензия на открытие и формулировку «железных законов исторического развития». Самый высокий идеализм, понимая этот термин в смысле исповедания нравственного идеала, и самая строгая научная методология, против этого трудно было устоять, а марксизм воспринимался вначале именно в таком обаятельном сочетании. Потом началась критика, ревизионизм, как это тогда называли, и в этой критике марксизма русские мыслители были далеко не последними. Струве, Бердяев, Франк, сам Булгаков сделали для критического осмысления марксизма ничуть не меньше, чем Бернштейн, Штамблер или Рикерт. Как бы ни были велики заслуги немцев, особенно последнего из здесь перечисленных, неокантианца Генриха Рикерта, автора основополагающего методологического исследования границы естественно-научного образования понятий. Прямого отношения к критике марксизма эта работа не имела, однако послужила вязчему осознанию проблем, вокруг которых выстраивался марксизм. Рикерт провел строгое различение так называемых «наук о природе» и «наук о духе», доказав, что последние, к числу которых относится история, имеют дело не с повторяющимися, а с единичными фактами, и что именно поэтому в этой сфере, «наук о духе», нельзя обнаружить связей и закономерностей, позволяющих предсказывать грядущие события. После Рикерта рушилась всякая претензия на построение общественных наук по схемам наук естественных. Это было намного основательнее, чем критика марксизма изнутри социал-демократом Бернштейном. Впрочем, формулировку Булгаковым «берштейнянской ревизии марксизма» стоит, пожалуй, здесь привести.
1: Бернштейн вогнал клин в самую сердцевину марксизма и расколол его на две неравные части – различной прочности и различного значения. Критикуя тактику германской социал-демократии, призывая ее к более внимательному и менее доктринерскому отношению к запросам действительной жизни, так сказать, к большей практичности, Бернштейн неизбежно должен был совершить нападение и на те утопические элементы, которые составляли поэзию марксизма, сообщали ему черты религиозного верования. Бернштейнианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел социальной политики. Нельзя не видеть, что оно убивает самую душу марксизма как общего мировоззрения. Теперь спрашивается, чем же заменить прежнее мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту?
0: Вот на этот вопрос и начали искать ответ русские критические марксисты, когда выяснилось, не без их прямого участия, что упомянутые историосовские перспективы марксизма, придававшие ему черты целостного мировоззрения, проникли в него, как сказал сам Булгаков, метафизической контрабандой, что никакой связи с научными элементами марксовой социологии эти идеальные представления о грядущем обществе не имеют, и что вообще наука не обладает методологией, делающей возможным какое-либо историческое предсказание. Каковым предсказанием и была, по крайней мере, на 50% марксистская теория. Социальный идеал, даже если он оставался в принципе социалистическим идеалом, потребовал для себя не научного, а метафизического, а в дальнейшем и религиозного обоснования. Вот как написал об этом Булгаков в упомянутом предисловии к сборнику «От марксизма к идеализму».
1: Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служение общественному прогрессу, стремятся к осуществлению добра в истории. Есть ли это добро только их субъективное представление, пожелание, которое они бессильны осуществить в жизни и в истории, ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные силы человека? Или же оно есть объективное и мощное начало? Есть ли оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда? Или же оно есть абсолютное начало бытия, которым мы живем и движемся и существуем? Та двуединая правда, о которой так задушевно говорит господин Михайловский, правда истина и правда справедливость, есть ли вместе с тем и правда мощь, все побеждающая и превозмогающая? Есть ли добро? Есть ли правда? Другими словами, это значит, есть ли Бог?
0: Итак, сама широта постановки мировоззренческих вопросов в марксизме приводила, подталкивала, можно сказать, провоцировала вдумчивого мыслителя к углублению в метафизическую и религиозную проблематику. Когда выяснялось, что ни квазинаучные построения самого Маркса, ни наука как таковая не могут адекватно ответить на поставленный вопрос об объективном источнике идеально ориентированной человеческой деятельности. Нужно сказать, что этот вопрос вообще стал основным во всей философской работе Булгакова, приведя его в дальнейшем к разработке так называемой «софиологической концепции». Что же касается его отношения к марксизму, то указанный вопрос принял у Булгакова форму исследования религиозной ориентации самого Маркса.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея», тема которой сегодня Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Необходимо подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Следует различать отношение Булгакова к марксистской формуле социализма и к социализму вообще. Это для него отнюдь не тождественные понятия. Разочарование Булгакова в марксизме отнюдь не повлекло за собой мгновенного отхода от социализма, не означало одновременного разочарования в социалистическом идеале. Это нужно помнить именно тогда, когда речь заходит о критике марксизма у Булгакова. Она, эта критика, вполне объективна и не носит никаких следов иконоборчества, столь свойственного всякого рода апостатам. Работа «Карл Маркс как религиозный тип» написана Булгаковым в 1906 году, когда, разорвав с марксизмом, он отнюдь не отбросил социалистические симпатии. В этой работе он, в частности, говорит, что историческая плоть социализма, то есть социалистическое движение, может воодушевляться разным духом, принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Но здесь мы опять встречаемся с характерным для зрелого Булгакова религиозным углублением любой социально-культурной и философской тематики, конкретно с попыткой обнаружить и квалифицировать религиозное сознание самого Маркса, вернее сказать, с попыткой определить характер религиозных реакций у Маркса.
1: «Для христианского понимания жизни и истории, — пишет Булгаков, — несомненно, что человеческой душой владеют и истории движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собой, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет. Фактически и в их душе происходит борьба Христа и князя мира сего. И при размышлении о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, на Карле Марксе. Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?
0: Булгаков начинает поиск ответа на эти вопросы с характеристики Маркса как личности и выделяет как главную в нем черту крайнее неуважение к людям, конкретным человеческим индивидуальностям, будь это оппоненты или даже единомышленники, и связанное с этим стремление к господству, к лидерству, вождизм именно как психологическое качество. Низкая оценка окружающих, естественно, ведет за собой преувеличенное представление о собственной личности. Маркс носит на себе черты диктатора, и это сказывается на самом складе его мысли. Мысль эта обретает характер социологического схематизма, абстрагированного от живых индивидуумов и от их конкретных свойств.
1: «Маркс-мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу-человеку, — пишет Булгаков, — растворил индивидуальность в социологии до конца. То есть не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно нерастворимо. И эта черта его, между прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций экономического понимания истории, где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песнь. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов в истории ничего не происходит. И это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность, есть основная черта марксизма. И она так идет к волевому, властному, душевному складу создателя этой системы».
0: Тут, кстати сказать, Булгаковым походя разрешается одно и самое заметное противоречие марксистского учения, причем разрешается на самом глубоком, психологическом уровне. Это много раз отмеченное противоречие между детерминистским характером основной социологической и историосовской доктрины Маркса и волюнтаристическим активизмом его революционной теории. Примирение противоречия происходит в личности самого вероучителя, в диктаторских наклонностях самого Маркса. видение мира как поле действия безличных сил определяется гипертрофированным активизмом, жесткой волевой установкой теоретика. Теория здесь неизбежно становится практикой, объяснение мира обращается в его переделку. Ибо повышение градуса активной воли на одном полюсе, в сознании теоретика, автоматически понижает самодеятельность противостоящего ему объективного бытия. По существу, в типе сознания и психики, явленном самим Карлом Марксом, запрограммирован так называемый культ личности, фюреризм марксистских революционных деятелей. Культ личности оказывается антропологической тайной марксизма. Вернемся, однако, к непосредственной характеристике Маркса, даваемой Булгаковым. Он говорит, что пренебрежительное отношение к человеческой личности, столь заметное у Маркса и в марксизме, дает ключ к религиозному самоопределению Маркса. Ведь внимание к личности, сознание ее как эмпирической, так и метафизической ценности, есть основное переживание и основная мысль религии, по крайней мере, христианской религии. «Религиозная проблема есть прежде всего проблема индивидуального», — говорит Булгаков. «Нечувствие Марксом этой проблемы, естественно, делает его атеистом. Но атеизм Марксова толка — это воинствующий, богоборческий атеизм, видящий в устранении религии столбовой путь к человеческому освобождению. Здесь интимный центр учения Маркса, да и всей его целостной личности. Именно здесь обнаруживается Маркс как религиозный тип».
1: В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов. Борьба с религией есть в известном смысле истинный, хотя и сокровенный, практический мотив и его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с Богом религией и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. На языке Маркса человеческая эмансипация значит именно освобождение от религии, пишет Булгаков.
0: Выделение у Маркса атеистического мотива как системообразующего элемента его учения связано у Булгакова с необычным пониманием генеалогии Маркса. Он резко отвергает сложившееся представление о преемственности марксизма и немецкой классической философии. И, со своей стороны, утверждает происхождение его, марксизма, от Фейербаха. «Маркс — это фейербахианец, лишь несколько изменивший и восполнивший доктрину учителя», — говорит Булгаков. «Марксизм — лишь частный случай фейербахианства, его специальная социологическая формула». Здесь нужно вспомнить основное задание философии Фейербаха, выраженное полнее всего в книге «Сущность христианства». Фейербах ставил своей целью не столько отменить религию, сколько изменить ее характер. В его терминах религию теологическую превратить в религию антропологическую. Булгаков называет это превращением религии Бога-человека, Христа, в религию человека-бога, антихриста. Потому что человек, усвояя здесь себе цель пересоздания мира, узурпирует божественную творческую мощь. Феномен религии, по Фейербаху, это отчуждение человеческой сущности, проекция ее на небо. Задача в том, чтобы свести небо на землю, оставив небо, по слову Гейне, ангелам и воробьям. Это задание Маркс социологизирует, решает не философских, а в социологических терминах, когда оказывается, что обретение человеком его истинной сущности предполагает трансформацию его в так называемое родовое существо. Вспомним формулу Маркса. Сущность человека есть совокупность его общественных отношений. Освобождение человека, по Марксу, наступит лишь тогда, когда он свои собственные силы узнает и организует как силы общественные. Эти весьма туманные слова Булгаков проясняет в следующем комментарии.
1: Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, то есть уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это родовое существо, предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.
0: Резюмируем еще раз этот сюжет. Борьба с религией есть основное задание философии Фейербаха Маркса, поскольку в преодолении религии эта философия видит путь к освобождению человека. Логика этого построения держится на том, что религия понимается как извращенная форма самосознания человечества. Свою родовую, именно родовую, а не индивидуальную мощь человек проецирует на небо в образе фантастического существа, Бога. На самом деле Бог есть вот эта самая родовая мощь человечества, совокупная его сила, которой неизбежно подчинена любая человеческая индивидуальность. Иллюзорное господство Бога сменяется у Маркса реальным господством объединенного человеческого коллектива. И в этом господстве он готов видеть освобождение человека. Таков основной мотив марксизма в отношении его к религии. Это не просто холодный индифферентный атеизм, а богоборчество, попытка подмены Бога, узурпации его мощи и власти над человеком. Но эта мистическая супранатуральная власть приобретает у Маркса черты реальной тоталитарной тирании.

0: Говорит Радио Свобода из Нью-Йорка. Вы слушаете очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной теме Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Переходим к заключительной части нашей передачи. Мы говорили уже, что критика марксизма у Булгакова нацелена не на социалистическую идеологию, не на социалистический идеал как таковые, а на тот вариант социализма, который именно у Маркса приобрел своеобразные черты воинствующего богоборческого атеизма, придавшего совершенно особый оттенок марксистскому социалистическому проекту. Таким образом, отказ от марксизма не означает, в принципе, разрыв с социалистическим мировоззрением или, по крайней мере, социалистическими симпатиями. Но тогда и оказывается, что интерес и внимание к социализму непременно требуют ревизии его в антимарксистском смысле. Собственно, это и произошло на Западе. Там были услышаны критические суждения о марксистском варианте социализма, подобные, скажем, вот такому резюмирующему высказыванию Сергея Николаевича Булгакова.
1: Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществление правды, справедливости и любви в общественных отношениях. Но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка, классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности, только на выворот. Одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель. Однако есть тонкая, почти неуловимая и, тем не менее, в высшей степени реальная грань, перейдя которую, это святое чувство превращается в совсем не святое. Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива, из его воинствующего атеизма, и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира, облеченный высшей миссией пролетариат и общую реакционную массу его угнетателей, все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтобы огрубить, оземленить, придать более прозаический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, и которая не скажет своего последнего слова, не получив адекватного, хотя и последнего своего воплощения.
0: К сожалению, именно в России не были услышаны эти и подобные этим слова, и наиболее адекватное свое воплощение – марксистский социализм получил именно в этой стране. Результаты этого воплощения известны. Почти полное развоплощение русской, советской жизни. Вражда к Богу, основной марксистский мотив, обернулась враждой к самому бытию, ибо Бог и есть начало и основа бытия. Но такое воплощение, по слову Сергея Николаевича Булгакова, может быть только последним. Новые опыты в этом направлении более невозможны. Да и сама Россия начала изживать этот соблазн. Соответствующий процесс разворачивается на глазах всего мира. Можно надеяться, что в этом случае от марксизма очищается не только социализм, но и сама Россия, русская идея.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Россия вчера, сегодня, завтра». Эфир 17 августа 1995 года. Ведущий Владимир Тольц.
9: Говорит «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Владимир Тольц. Вместе со мной в студии находятся сейчас мои коллеги Петр Вайль и Марио Корти. Оба, так же как и я, принимали участие в закончившемся недавно в Варшаве 4-м Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. 5 лет назад... После 4-го Всемирного конгресса по изучению Советского Союза и Восточной Европы, тогда в 90-м еще существовал Советский Союз, и никто из участников конгресса в британском городе Харрогейт не мог предсказать его последующей скорой кончины. Так вот, тогда, 5 лет назад, после Харрогейтского конгресса, я помню, сделал итоговую передачу по его материалам, и она называлась «Смерть советологии». Было нечто в атмосфере харрогейтских дискуссий, докладов, выступлений, что позволило мне столь определенно высказаться тогда уже, в 90-м, о предстоящей кончине этой столь же немолодой, как советская власть в сфере знания. Наукой я ее назвать остерегусь. Это нечто было прежде всего небывалое тогда массовое появление на Конгрессе советских делегатов, докладчиков, дискутантов, научных туристов и тому подобное. Объект исследования заговорил и немедленно стал поучать исследователя. Причем заговорили на языке, политическом языке, которого от них не ожидали люди из Советского Союза. И вот прошло 5 лет, и сегодняшнюю передачу по итогам Конгресса, который теперь уже называется несколько иначе, я хотел бы назвать, может быть, несколько вызывающе, «Жизнь после смерти». Нет больше советологии, нет больше советологов, хотя те же самые люди в значительной части, которые были на Конгрессе в Харрогейте, присутствовали и здесь, в Варшаве. И вот о их работе там, о том, что дали эти 5 лет не только для России, но и для политологов в их понимании процессов в России. Я и хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. Когда-то Ленин написал статью, которая название всем известно школьникам, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами сегодня о бывшей советологии и других сферах знаний в области славистики, как о зеркале процессов в России за эти 5 лет. Петр Вайль, прошу.
10: Ну, прежде всего, я бы не стал говорить о смерти советологии. Изменилось лишь название. Существует ли японология или американология? Покуда существуют страны, вызывающие взаимный интерес, покуда существует обостряющая этот интерес опасность, исходящая из этих стран, будь то опасность военная, политическая, экономическая, социальная, какая угодно, культурная опасность, то будут и дисциплины, изучающие ту или иную страну, будут и ученые, изучающие эти страны. И я думаю, что слово «наука» здесь применимо. Что есть наука? Наука есть сумма знаний, позволяющая делать прогнозы. То есть изучать предмет, на основании которую, на основании этого изучения, можно предсказывать некоторые события. Советология, или, если угодно, теперь россиология, такую претензию имеет. Другое дело, что здесь могут быть хорошие ученые или плохие ученые, добросовестные, недобросовестные, как это есть и в физике. Только в физике или в астрономии нужно знать таблицу умножения, а здесь, может быть, нужно знать несколько меньше. Но, конечно, это наука. Россию продолжают изучать, хотя и не с тем напряженным интересом, что раньше, как я уже сказал, интерес обостряла военная мощь Советского Союза. А что касается отражение, вот, как вы сказали, зеркало русской революции, то, мне кажется, интереснейшим был сам факт того, что этот конгресс проводился в Варшаве. Я прилетел туда на самолете, прямо из аэропорта, когда приехал в город, я сразу увидел, что Варшава отличается как от Москвы, так и от Праги, в которой вот мы все трое сейчас живем. Ну, например, на лотках там лежат яблоки «Белый налив». Местные яблоки свежего урожая. А в Москве одни сплошные привозные бананы. Скажите, пожалуйста, в Польше тоже продаются бананы. Почему в Москве нет яблок «Белый налив»? Почему польское сельское хозяйство умудряется обслуживать свое население таким достаточно эффективным способом? Вот вам первая задача еще до того, как я даже до гостиницы дошел, не говоря уже до залов Конгресса.
9: Вы смогли найти ответ на этот вопрос?
10: Для этого, видимо, надо быть специалистом в экономике, которым я не являюсь, но, по крайней мере, вопрос вот таким эмпирическим образом я могу поставить.
9: Марио, может быть, у вас есть ответ?
11: Нет, ответа, конечно, нет, но я бы

0: Европе, к Восточной Европе относились такие страны, как Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния и так далее. Теперь этих стран стали называть странами Центральной Европы, а Восточная Европа стала уже Россия. Вот, например, какое изменение произошло уже в терминологии.
1: Ну, я позволю себе возразить Петру Вайлю. Я не рискну называть советологию, а ее, как считают все бывшие советологи, уже нет наукой. Дело в том, что в отличие от науки у этой сферы знания так не были до конца разработаны методы исследования. Прогнозы, которые делали советологи, ну, если грубо говорить, яйца выеденного не стоили. Не было настоящей научной традиции тоже. Что до того, что есть теперь Россиология, так ее нет. Вот для меня один из важнейших результатов наблюдений на конгрессе в Варшаве состоял в следующем. Политологи, бывшие советологи, экономисты и так далее, решили теперь, что все, коммунизма в России нет. Россия, в принципе, если говорить о макросхемах, будет развиваться теперь. Я говорю, в общем, о одном из доминировавших там представлений. Россия будет развиваться теперь по законам рынка. Нет смысла изучать специфику страны, если говорить о политологах. Так, я не разделяю этого мнения, но я его слышал многократно в Варшаве. Экономисты должны изучать законы рынка, слависты по-прежнему изучать язык, изучать литературу и так далее. И вот якобы и все. Надо сказать, что интерес действительно к этой сфере знания, бывшей советологии, вот по моим наблюдениям в Варшаве, он сильно снизился.
2: Вы хотите сказать, что если Россия, грубо говоря, идет по пути Америки, Франции и Германии, так чего тогда выделять ее специфику? Такое мнение, да, возобладало?
1: Да, хотя вообще надо сказать, что в структуре мирового знания существует довольно четкая ячейка, которая иногда по-русски называется страноведение. И есть специалисты по странам в любой сфере знания. Японисты — это не только специалисты по языку и литературе, это специалисты по специфически, скажем, японской экономике. То здесь вот несколько раз мне пришлось слышать от вполне значительных специалистов по бывшему Советскому Союзу, что нет специфики России как таковой. Есть, может быть, остаточная специфика бывшего пространства Советского Союза. Но что, дескать, и это продемонстрировали мне просто на примере нескольких молодых исследователей, они не знают даже и русского языка, они занимаются изучением российской экономики. Что для этого языка не надо?
2: Я вот думаю, это, конечно, глубочайшее заблуждение не видеть российской специфики. И что касается сферы, в которой я лучше ориентируюсь, а именно в культурологии, на этом Варшавском конгрессе я не увидел такой тенденции. Я бы сказал, что скорее, может быть, наоборот. Если общий интерес несколько, как вы абсолютно точно сказали, понизился, то советскую цивилизацию стали изучать очень интенсивно и необычайно интересно. Сейчас, например, в Бостоне готовится к выходу многотомная энциклопедия советской цивилизации. И сюда включаются не только политические явления, но и социальные, и материальная культура. Я не знаю, баня, например. Какая-нибудь русская баня как социальный феномен. И это, конечно, необычайно интересно. Правда, тут надо отметить, что это взгляд ретроспективный. Советская цивилизация изучается как законченный период.
1: Да, то, что было основным предметом советологии, теперь в Варшаве стало предметом специалистов по истории новейшего времени. А в том, что вы говорите, что мнение

0: на отрицание специфики российской в современности неосновательно, я с вами совершенно согласен. Но, Марио, ваши наблюдения на сей счет?
1: Ну, я бы хотел просто комментировать немного то, что говорил Петр Вайль. Ну, например, изучение бани в Советском Союзе. Это относится... Но есть такие, были такие модные, что ли, подходы к истории это, или к социологии. И это, мне кажется, что это... Вот они сейчас прилагаются вот к этому миру, который находится в стадии распада. Это скорее можно называть микроисторией, что ли, или микросоциологией. Я бы хотел говорить еще об одном феномене. Значит, раньше, конечно, язык всех советологов, лингва франка, как так сказать, был русский язык. И вот теперь что я наблюдал на этом конгрессе? Вот. Какая лингва франка? Ну, непонятно. Значит, я не был в Харрогейте, да, но мне говорили, что вот те, кто там были, что вот присутствие специалистов из бывшего советского блока вызывало огромное любопытство со стороны западных ученых. Теперь это уже стало привычным делом. Но вот что происходит. Значит, отражение реальности, раздробленности, что ли, распада Советской империи. Там присутствовало много представителей бывших советских республик. Так, один из этих представителей, из одной бывшей советской республики, чтобы лишь бы не говорить по-русски, говорил на очень плохом немецком языке. И было для публики было это не очень понятно, то, что он говорил. Ну, я не знаю, как это в будущем будет, но, например, когда произошел распад Великой Британской империи, вот этого феномена, мне кажется, не было. Ирландцы до сих пор говорят совершенно нормально по-английски. Индийцы говорят по-английски, не стесняются, понимаете. А тут вдруг приезжают представители бывших советских республик, на своем языке, конечно, эстонском, латышском говорить не решаются, поскольку никто их не поймет. А вот говорят на плохом немецком.
2: Это замечательно интересно, то, что вы говорите, потому что совершенно точно языком межнационального общения на Словийском конгрессе был английский язык. И это, конечно, отражение всеобщей тенденции, существующей в мире. И это подчеркивает тезис, высказанный Владимиром Тольцем в начале нашего разговора, о том переходе вот этого интереса от обостренного, ну, условно говоря, академическому. Ну, все более-менее изучают друг друга, пользуясь общепринятым языком общения. А общепринятый язык общения так уж случилось в мире английский.
0: Я напомню нашим слушателям в рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведет Владимир Тольц. Они слушают беседу с участниками недавнего конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы, который состоялся в Варшаве. Эти участники – Петр Вайль и Марио Корти. Ну вот... Я хотел бы, чтобы вы немножко сказали в нашей передаче о заседаниях тех сессий, в которых вы принимали участие. Прошу вас, Марио.
1: Ну, я мог бы коротко рассказать об этом, о моем семинаре. Это был семинар о цензуре, на котором я был оппонентом. Правда, я собираюсь об этом подробно рассказать в специальной программе, но я так в общих чертах могу это описать. На нем участвовали профессор Иллинойского университета Марианна Такс-Чолдин, известного специалиста, автора книг о цензуре в России и в СССР. Она выступила с докладом об интеллектуальной свободе в посткоммунистической России. Напомню, что она в прошлом придумала термин «всецензура» для определения цензуры в СССР, а сегодня она уже говорит о децензуризации. Вот такие неологизмы появляются. Участвовал еще, и это было очень интересно, тоже профессор Иллинойского университета литературовед Морис Фридберг, который говорил о цензуре на примере, это был интересный разрез того, что происходило в Одессе в последние годы советской власти. Он, например, рассказывал очень о том, как там цензурировались визитные карточки. Вот. Например, визитная карточка не может быть написана на обороте, как это сейчас происходит, латиницей, а то будет человека подозревать в том, что он общается с иностранцами. Вот такие были моменты. Он, кстати, автор книги об Одессе, это совсем бабелевское название, как это делалось в Одессе. Ну и очень интересный был доклад заведующей сектором социологии чтения и библиотечного дела Российской государственной библиотеки, бывшей государственной библиотеки имени Ленина, Валерии Стельмах. Она выступила с докладом о чтении в условиях цензуры. Особенно интересно, она рассказала об альтернативных средствах информации, как самиздат и томиздат. Вот, пожалуй, вкратце, о чем говорили на семинаре о цензуре.
2: Марио, но насколько я понимаю, из того, что вы перечислили, это опять все исторический взгляд. А о современности там шла у вас речь или нет? Или
1: шла что-то? Речь, конечно, о современности. Особенно вот Марьяна Такс Чолдин рассказала о том, что происходит в течение последних 5 лет, то есть после августовского переворота 91-го года. Но заключение такое, что есть такая происходит информационная анархия. Пишут обо всем и пишут все, что хотят. Правда, не во всем. То есть элементы цензуры еще сохраняются, но вот такое впечатление, что вот никакого уже контроля нет. Правда, высказалось мнение, что лучше так, чем вернуться к цензуре и к какому-то контролю того, о чем люди пишут и печатают.
2: Нужно сказать, что очень глубокий был вывод, откровенно говоря.
0: Да. Тут я должен заметить, это мое личное мнение, вообще и довольно как бы печальное. Оно отчасти сближается вот с тем выводом, который сделал Петр Вайль. Заседания по тематике своей по накалу стали менее политизированы. Многие, кстати, российские участники видят в этом большой плюс. Но меня поражает, что этот конгресс все больше начинает походить на конгресс историков и литературоведов. Я вот по одной теме готов показать, это даже не связанный с Россией. Все-таки на Балканах идет война. Я с большим интересом просмотрел несколько раз программу Конгресса. Вы знаете, как отражена Балканская война? Ну, казалось бы, важнейшее явление сейчас в Европе. Только на одной из секций запланировано было обсуждение развития сербской прозы в новых условиях. Вот так это было сформулировано. Все. И вот этот уход от актуальных тем, актуальных политических, это, на мой взгляд, в общем, какой-то шаг назад для всемирных конгрессов по изучению Восточной и Центральной Европы.
2: Но вы знаете, а вот как раз в культурологии, которая широко традиционно на таких конгрессах представлена, я уже не в первом принимаю участие, в культурологии как раз актуализация даже некоторая есть. Видимо, это связано с общим падением интереса к литературе и искусству в России. И исследователи волей-неволей, может быть, даже подсознательно, стремятся социализировать свой предмет с тем, чтобы вызвать к нему больше интереса. В частности, я участвовал в 2 секциях по обсуждению творчества Иосифа Бродского, и он рассматривался не только и не столько, может быть, даже как поэт и литератор, сколько как явление вот такого знак распада империи. Мотивы довольно сильные у Бродского. Видите, получается интересное встречное движение. Традиционно аполитичные сферы несколько политизируются, а сферы сугубо политические, социологические переводятся в нейтральный академический уровень.
1: Я хотел бы тут подчеркнуть, кстати, 2 момента. Значит, наблюдается какое-то падение интереса, например, к литературе. Так? По-моему, тут есть 2 причины. Одна причина чисто экономическая как раз. Ну, нет денег. Это не финансируется больше центрально и так далее. Это уже неприбыльное дело. Это одно. А второе, это как раз связано с семинаром, на котором я участвовал. Интерес, центральность литературы в России особенно, оно было вызвано еще и тем, что существовала цензура. Вот. Но если литература имела большое значение, в литературе видели, искали какую-то правду, что ли, видели какой-то между строк какой-то особый смысл и так далее. Знаешь, все обращались к литературе. Теперь в условиях децензуризации, как это, вот, ну, вот происходит падение интереса к литературе.
2: Ну и кроме того, приток сил. Молодой человек, у которого было плохо с физикой и химией, раньше шел на гуманитарный факультет, а сейчас он идет в бизнес. Слава богу, можно зарабатывать большие деньги. Понятно, что гуманитарные дисциплины от этого страшно страдают.
0: Друзья мои, время, отведенное на нашу беседу, подходит к концу. Через 5 лет новый конгресс Всемирный по изучению Центральной и Восточной Европы состоится в Тампере. И вот, воспользовавшись утверждением Петра Вайля, давнего участника этих конгрессов, о том, что советологи бывшие и вообще участники этих конгрессов могут делать прогнозы, я спрашиваю вас, сделайте прогноз, что же произойдет с бывшими советологами за ближайшие 5 лет?
2: В Харагейте было 2000 человек, в Варшаве 1400. Хорошо, если в Тампере приедет человек 800.
1: Но я не люблю делать прогнозы, но будет зависеть от того, как будут эти страны развиваться. Если бывшие советские республики соберутся вместе, то соберутся вместе советологи опять.
0: Спасибо. К темам, к обсуждению работы Варшавского конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы мы еще не раз вернемся. В наших программах в этой передаче приняли участие Петр Вайль и Марио Корти. Спасибо большое.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии Родина?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая